0: означает, что мобилизация так или иначе идет. О так называемой крупномасштабной мобилизации, на мой взгляд, Российская Федерация делает акцент и пытается таким образом заставить европейские страны пересмотреть свою стратегию касательно Украины, чтобы они мало помогали, сдерживали Украину, в данном случае украинскую баллистику, для того, чтобы Российская Федерация могла себя вольготно чувствовать. Я думаю, что тут просто Российская Федерация пытается напугать европейских лидеров.
1: То есть вы считаете, что ну, вот какая-то масштабная мобилизация – это точно не вариант для Кремля? Если так, то почему?
0: Нет, абсолютно. В данном случае я считаю, что Российская Федерация не нуждается в такой широкой мобилизации в силу того, что она справляется. Опять-таки, российская пропаганда использует вот этот фактор страха, что вся Россия будет участвовать в этой войне, и таким образом вам уже не только на границах Украины нас с Польшей не остановить, вам нас не остановить даже на границах с Польшей и Германией.
1: Почему это не будет использовано? Ну, вы точно видите, да, вот эти так называемые Z-патриоты, Z-фашисты, да, которые, ну, уже давно, с 22-го года, там среди них еще был этот Стрелков, Гиркин Стрелков, который сейчас сидит, я уже не помню, где сидит, какая разница. Так вот, что с 22-го года они говорили, нет, только тотальная мобилизация, тогда мы задавим Украину, дальше мы, значит, пойдем захватим всю Европу. Причины, какие могут быть причины? Мы видели, ну, такой пробный вариант, что происходило в октябре 22 года. Тогда это называлось частичная мобилизация. Ну, и там тысячи российских граждан, они выезжали в Казахстан, в Грузию, на этих всех блокпостах были очереди. Они, кто могли, улетали куда-нибудь в Турцию, ну, что-то такое, что поближе и подешевле. Так вот, если бы на такой шаг Кремль пошел, какой бы мы увидели эффект в середине России? Можно ли это прогнозировать?
0: Ну, в данном случае Российская Федерация пользуется вот этим человеческим ресурсом из позиции «главное не перегнуть». Пользоваться всеми россиянами в угоду, ну, в пользу того, чтобы использовать их на войне, но главное, чтобы не переусердствовал и не произошел так называемый бунт Пригожина, то есть чтобы он не повторился. Поэтому Российская Федерация так дозированно использует частичную мобилизацию по всей Российской Федерации и пытается это размазать где-то такими отдаленными регионами, такими как, например, Северный Кавказ, Чечня включительно, чтобы это имело именно такой окрас, что нет, не в России происходит массовая мобилизация, а именно в отдельных как бы регионах это происходит, потому что они типа покоренный народ, и мы долго вкладывались на Чечню, и сейчас Чечня должна давать отдачу. Но на деле мы видим, что 9 из 10 военнослужащих подразделений Ахмат, они являются не чеченцами. Вот поэтому Российская Федерация как бы не нуждается в таком перегибании. Российская Федерация, ну то есть, та Россия, которая была в 22-м году с таким натиском, с такой угрозой и прочее, и та Россия, которая сейчас, в 26-м году, это две разные России. Сегодня, можно сказать, в театре боевых действий Украина диктует условия. И сегодня Украину не может сдерживать даже европейские, так называемые, европейская страна, которая поддерживает Украину, она не в состоянии даже отчасти сдерживать и диктовать условия Украины. И это, конечно же, Российская Федерация видит.
1: Муса, ну вот давайте немного поговорим тогда о России 2026 года. С одной стороны, понятно, Кремль декларирует, что все у них в порядке, вообще никаких проблем нет, все они захватят, все цели СВО, специальные военные операции, так они называют российско-украинскую войну, все они, значит, выполняются, все по плану. Параллельно с этим мы, конечно, видим бензиновый кризис. Начиная с временно оккупированных украинских территорий, мы можем говорить про Крым, мы можем говорить про Донецкую и Луганскую области и так далее. И это касается в том числе там, и центральных областей, и тех, которые ближе к Украине, и тех, которые далеко от Украины. Путин проводил, значит, совещание какое-то очередное, сказал о том, что, ну, все понятно, просто типа украинцы, кто мы там, укрофашисты, мы хотим сорвать сезон отпусков. Тоже, я думаю, что очень долго формулировали технологи, как же это назвать. Ну, просто есть такой безобидный сезон отпусков. Ну, вот сорвали, ничего страшного, что вам-то сезон отпусков, ну, не отдохнете, а дальше все.